Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти. If you don't like something...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 5 утра.
1: Пятнадцатого июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

0: I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Аналогов нет в республике. Вместо людей будут роботы. Новые роботизированные линии готовятся к запуску на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. Это поможет предприятию обновить ассортимент продукции, в том числе импортозамещающий, а также выйти на новые рынки сбыта. Подробнее расскажет наш корреспондент Елена Бубликова.
3: Каждый третий колесный диск в мире для сельскохозяйственной техники произведен в Беларуси. И лидер в этом деле – Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Он, кстати, в прошлом году занесен в Книгу рекордов Республики Беларусь за производство рекордного количества колесных дисков. Заводчане планируют улучшить свой рекорд. На предприятии готовят новые роботизированные линии по изготовлению дисков. Пока идут пусконаладочные работы, персонал проходит обучение. Начальник смены ООО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Дмитрий Ладонько считает, что роботы – очень перспективное направление в промышленности.
4: Роботы здесь выполняют функцию замены физического труда человека в первую очередь. Вот, они делают операции, манипуляции гораздо быстрее и не устают. Скажем так, 24 часа могут работать при должном обслуживании. Поэтому здесь провелась вот эта модернизация, потому что здесь широченный модельный ряд выпускаемых деталей, изделий, дисков больших. То есть под 100 килограмм самый большой диск. Его трудно вручную было бы разгружать, загружать в пресс. А сейчас все это делают роботы, манипуляторы.
3: Наращивание объемов производства – ключевая стратегия любого предприятия. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов активно увеличивает экспортные поставки в Россию и ближнее зарубежье. На экспортной карте уже больше 150 стран. А с новым оборудованием смогут освоить новые виды продукции, а значит, смогут увеличить экспорт, отметил начальник цеха ООО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Андрей Белый.
5: Обслуживать линию будет в смену около 7 человек, пока предварительно по расчетам. Это существенно сократит штат людей, который нам был необходим до этого, на изготовление этого дела.

0: Также наши люди, которые часть людей мы сюда перевели на переобучение, а те, которые не переобучились, мы их просто обучаем другим специальностям. Они у нас остаются на заводе, никого не увольняем, не сокращаем.
1: На участке будут работать почти 40 роботов, но сокращать количество смен не планируют. Оборудование необходимо загрузить на полную мощность, ведь это позволит снизить себестоимость продукции, увеличить прибыль и окупить вложенные инвестиции, считают специалисты.
2: Могилевский район.
3: Витебские руководители прошли стажировку в Могилевском районе, изучая местный экономический опыт. Как пишет Приднепровская Нива, заместитель главы администрации Октябрьского района Витебска Алексей Гордеев и зампред Витебского райисполкома Валерий Самусев посетили несколько объектов, в том числе ЗАО «Сервалюкс Агро», ООО «Белэмса». Участников стажировки также познакомили с результатами реализации гражданской инициативы, благодаря чему была благоустроена территория парковой зоны у Полыковической крыницы. Интерес у гостей из Витебщины вызвала аллея героев социалистического труда, открытие которой состоялось в прошлом году.
2: Шклов.
3: Встречу с молодыми специалистами Центральной районной больницы провел председатель Шкловского райисполкома Сергей Барташ, пишет Шклов.Инфо. Обсуждали вопросы адаптации в районе, предоставления жилья, закрепления специалистов на первых рабочих местах, перспективы карьерного роста, условия труда, отдыха и быта. В Шкловской Центральной районной больнице работают 40 молодых специалистов, из них 19 врачей, 21 средний медицинский работник.
2: Бобруйский район.
3: Новый этап развития молочно-товарных комплексов в агрогородке Тилуша Бобруйского района. Здесь открыли два новых здания – коровник и телятник. Это позволит нарастить поголовье скота. План до февраля 2027 года – увеличить дойное стадо на МТК до 900 голов. Новые условия и соблюдение технологий позволят увеличить надои. К концу года думают выйти на результат не менее 8 тонн на одну удойную голову. Подробности у Елены Бубликовой.
1: Вблизи агрогородка Тилуша Бобруйского района на базе МТК торжественно открыли новый коровник и новый телятник. Проект стоил около 9 миллионов рублей. Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий поздравил всех с таким важным событием. Поблагодарил за труд сельчан и заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Анатолий Уласевич. Он отметил, что открытие таких объектов – хорошая традиция, которая реализуется при поддержке государства.
4: Говядина нам возвращает денежные средства каждый, будем так говорить, период времени от 15 до 20 месяцев. Свинина возвращается в течение 6 месяцев, то есть полугода. Птица возвращает денежные средства в течение 45, 50, 60 суток, не больше, а молочко каждый день. И вот это самое главное, вот экспортная даже составляющая, кроме продовольственной безопасности, это огромный результат работы всей нашей республики во главе с главой государства.
1: Молочно-товарный комплекс в агрогородке Тилуша – лидер в Бобруйском районе по надоям. Темп роста по молоку составил 126% к уровню прошлого года. На достигнутом не останавливаются. Ведь стоит цель наращивать объемы производства, а значит и выручку. Новый коровник и телятник – это новые рабочие места и, конечно, комфортные условия для работников. Трудоустраиваться на МТК приезжают даже из Бобруйска. Хозяйство передовое, а значит и зарплата более высокая. Современные молочно-товарные комплексы замкнутого цикла могут обеспечить высокую рентабельность и стабильные показатели. Именно поэтому в Беларуси идут по пути реконструкции строительства новых ферм. До 2030 года в Могилевской области планируют модернизировать и построить 83 животноводческих объекта.
2: Горки.
3: В Горках выдвинули кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин Горицкого района», пишет «Горицкий вестник». В райисполкоме состоялось заседание представителей общественности по выдвижению кандидатуры. Как рассказала заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, в комиссию по рассмотрению кандидатур на звание «Почетный гражданин Горицкого района» поступило ходатайство от трудового коллектива филиала Горицкого производственного управления «Могилев Облгаз». С информацией о кандидате Александре Белкине, который многие годы успешно возглавлял «Горки ГАЗ», выступила главный специалист отдела организационно-кадровой работы райисполкома Елена Черкасова. Затем прошло общественное обсуждение, участники высказали свои мнения. После тайного голосования и подсчета голосов участники заседания утвердили результат – поддержать выдвижение данного кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин Горицкого района» на соответствующую комиссию.
2: Славгород.
3: Рейдовая группа Федерации профсоюзов Беларуси работала в Славгородском районе. О том, какие были выявлены нарушения, рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков.
5: В ходе работы рейдовой группы техническим инспектором труда Юлией Дайнека установлены нарушения при хранении и стоянке транспортных средств, ремонте грузового автомобиля. На строительном объекте организации района не была ограждена опасная зона автогидроподъемника. Подсобный рабочий не исполнил использовал средства индивидуальной защиты. В процессе изучения документации по охране труда установлены недостатки в осуществлении ежеквартального контроля, проведения инструктажей. Главной задачей технического инспектора труда областной организации профсоюза является оказание методической и практической помощи специалистам служб охраны труда организаций в части выявления условий и факторов, способных привести к случаям производственного травматизма.
2: Местное время.
3: Развитие волонтерского движения и разработка законопроекта Республики Беларусь о волонтерской деятельности. Эти и другие темы обсудили за круглым столом в Могилеве. Он объединил волонтеров Красного Креста, руководство и партнеров организации. Подробнее расскажет наш корреспондент Анна Османова.
6: Студентка МГУ Кулешова Дарья Малиновская – будущий исследователь. В этом году она стала волонтером Красного Креста. По словам девушки, такое хобби оказалось полезным и для будущей профессии.
7: Когда мы общаемся с людьми в том же самом волонтерстве, мы учимся правильно задавать вопросы, правильно отвечать на них. И это должно быть корректно в первую очередь. И в моей будущей профессии я тоже должна общаться достаточно корректно, чтобы мой клиент, либо же человек, который ко мне обращается за помощью, он должен чувствовать какой-то дискомфорт, либо же жалость. То есть ко мне он должен, наоборот, быть открытым к диалогу со мной.
6: Волонтерство регламентируется правилами и законами. Новичков этим нормам обучают опытные добровольцы и руководство Красного Креста. За круглым столом они встретились со студентами могилевских вузов. Среди этих ребят волонтеры разных направлений, которые ухаживают за пожилыми, оказывают первую помощь, ищут пропавших людей, спасают бездомных животных, рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский.
8: В волонтерстве каждый человек может найти что-то для себя. Потому что волонтерство – это интересные поездки, это и общение с интересными людьми, и опыт организационной работы, и развитие коммуникативных способностей. То есть в рамках волонтерства каждый что-то найдет для себя.
6: Стать частью этой команды может каждый. Здесь с радостью принимают и обучают новых волонтеров. А направлений у Красного Креста множество. Можно выбрать то, что ближе именно вам.
2: Местное время.
3: Белорусские школы и гимназии начали принимать документы от родителей будущих первоклассников. Прием документов для зачисления в первые классы детей, проживающих в микрорайоне, прикрепленном к учреждению образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо подать заявление на имя директора школы, медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении. В эти же сроки руководителям учреждения образования принимаются заявления на свободные места от родителей детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Следует помнить, что дети, проживающие в микрорайоне, районе учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в данное учреждение в первый класс.
2: Местное время.
3: Безопасные каникулы. Прокуратура Могилева напомнила родителям, чтобы не оставляли детей у воды без присмотра. Для отдыха нужно выбирать только разрешенные места. Родители, которые приводят своих детей под знак купания, запрещено, нарушают закон и рискуют их жизнью, подчеркнула старший помощник прокурора Могилева Екатерина Зубринович.
9: За купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность по статье 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.
3: Необходимо донести детям простые правила безопасности. Запреты нарушать нельзя. От этого зависит жизнь и здоровье детей и других отдыхающих, говорит Екатерина Зубринович.
9: Запрещено купание в необорудованных и незнакомых местах, заплывать за буйки далеко от берега, даже в спасательном жилете, нырять в незнакомые места, прыгать в воду с лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, играть в

0: Простая мера позволяет избежать коротких замыканий и пожаров в отсутствие хозяев.
1: В самом разгаре эпоха отпусков, назовем это так, когда люди уезжают за город, уезжают в отпуска на отдых, иногда забывая о мерах безопасности. По статистике, каждый третий пожар происходит по причине оставления без присмотра включенного в электрическую сеть электроприборов. Уезжая, уходя из дома, в обязательном порядке необходимо отключать электрооборудование от сети, такие как телевизоры из режима ожидания, зарядное устройство, мобильных телефонов, ноутбуков, новомодных игрушек, гироскутеров, наушников и так далее. По возможности отключите все электрооборудование дома, уходя или уезжая в отпуск. А если мы говорим о том, что у нас остаются холодильники или какие-то иные бытовые приборы, то знаете, что в инструкции завода-изготовителя всегда указан режим эксплуатации данного оборудования. Как правило, холодильник либо иное оборудование, которое можно оставлять, завод-изготовитель об этом говорит в своей инструкции.
2: ГЛОСК.
0: Центральная библиотека ГЛУСКа по итогам областного конкурса краеведческих буклуков «Книга как искусство» награждена дипломом первой степени, пишет ГЛУСК.Овбай. Награда эта получена за буклук по книге «Великие и малые тычины. Легенды и реальность». Литературоведа, критика, члена Союза писателей Беларуси, доктора филологических наук, профессора Михася Тычины. Конкурс проводился Могилевской областной библиотекой имени Ленина среди публичных библиотек области. Главная цель – сформировать интерес к истории родного края у разных возрастных групп читателей.
2: Бобруйский район.
0: Последние выходные июня Бобруйский район вновь станет площадкой одного из самых масштабных военно-исторических событий региона. Как пишет «Трибуна Працы», вблизи деревни Щадково в воскресенье 28 июня пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная событиям Бобруйской наступательной операции 1944 года. Ожесточенные бои стали важным этапом освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Начальник военно-исторического учреждения «Клуб боевой славы» Алексей Шульга рассказал, что в этом году мероприятие покажет значительный масштаб. Подано 68 заявок от военно-исторических клубов на 448 участников. Основой концепции остается приверженность реальным историческим событиям Бобруйской наступательной операции. Вход для всех желающих свободный, а для гостей на личном автотранспорте будут организованы парковочные места.
2: Местное время.
0: Более 200 мастеров из Беларуси и России представят свои работы на выставке-ярмарке под покровом Купальской Берагини. Во время праздника Купалия Александрия собирает друзей. Площадка объединит мастеров из всех регионов Беларуси, Минска и 28 регионов России. Впервые участие в ярмарке примут представители Кемеровской, Курганской, Ульяновской и Ростовской областей, а также Республики Чувашия. Гостей ждут серебряные украшения дагестанских ювелиров, оренбургские пуховые платки, традиционная вышивка, роспись по дереву и керамике, авторские куклы, изделия из рыбьей кожи и эксклюзивные украшения из натуральной кожи и камня. Республиканский праздник Купалия состоится 11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Начало в 11 часов. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Развитие присутствия на маркетплейсах – одно из стратегических направлений концерна «Белэлектпром». Об этом Белта рассказала председатель концерна Надежда Лазаревич. Сегодня маркетплейсы являются не просто дополнительным каналом продаж, а важной платформой для взаимодействия с потребительской аудиторией, которая ценит удобство, скорость выбора и широкий ассортимент, считает она. Мы видим устойчивый рост интереса к онлайн-покупкам. Поэтому для концерна «Белэлектпром» развитие присутствия на маркетплейсах – одно из стратегических направлений.

0: направлении, подчеркнула Надежда Лазаревич. С 1 июля в Беларуси меняются правила уплаты налога на профдоход. Вводится минимальный ежемесячный порог. Мера направлена на борьбу с псевдозанятыми в экономике, передает Ньюсбай. Сегодня специальным режимом пользуются уже более 250 тысяч человек. Но, как оказалось, не все подходят к делу дисциплинированно и добросовестно. Чтобы упорядочить налоговую нагрузку, МНС вводит минимальный порог. Как пояснил начальник Главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский, физические лица в ряде случаев либо не формируют чеки в приложении «Налог на профдоход», либо скрывают свою выручку, уплачивая минимальные суммы налога, но при этом пользуясь всеми госсубсидиями. Поэтому и введена минимальная фиксированная сумма платежа. Волонтеры и сотрудники Могилевской областной организации Красного Креста разделяют идею под безвозмездной сдачей крови. Донация – это помощь человеку, которому требуется переливание. Накануне Всемирного дня донора представители Красного Креста массово поддержали акцию Могилевской областной станции переливания крови «Добро, донорство, жизнь». Даниил Однорогов – волонтер Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста и будущий юрист. Помощь людям – один из принципов молодого человека. На сдачу крови пришел впервые и осознанно.
1: Не каждый человек может иметь то, что имеем мы, и ввиду этого наша задача – это помочь каким-либо образом, например, вот как раз-таки сдача крови, как один из способов.
0: И в завершении. Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест» пройдет 1 августа на Замковой горе в Мстиславле. Если в прошлом году главной темой праздника была белая магия, то на этот раз темой станет искусство средневековых уличных представлений. Особый акцент будет сделан на культуре уличного театра, канатоходцы, мастерство эквилибристов, шоу с хулахупами и интерактивные постановки. На главной сцене «Рыцарского феста» будет установлен светодиодный экран для видеосопровождения мероприятия. Гостей ждет погружение в историю. Это полноконтактные рыцарские турниры, массовые бугурты с участием десятков тяжеловооруженных воинов, а также грандиозный штурм замка с применением осадной техники, конное выступление. Посетители смогут прогуляться по аутентичному ремесленному рынку и поучаствовать в мастер-классах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 12. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: древнейшего начала человечества. Знаю, что поверить в это сложно, но вы понимаете, да? За все нужно платить, и сегодняшний день того подтверждения. Настало время расплачиваться за два прекрасных. И пока мы отсыпались, отъедались, отдыхали, женились и праздновали. Конечно, понедельник из нашей жизни выкинуть невозможно, поэтому давайте попытаемся сделаем из 15 июньского дня самый дивный. Для настроения уже готова музыкальная подборка. За пультом Ира Александрова. Прекраснейшего начала недели.
1: Радио «Могилев».

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: А лето в разгаре, непременно придумайте что-то такое, что наполнит его смыслом и сделает особенным, по крайней мере, возможностей предостаточно. Например, уже в эту субботу, 20 июня, в шестой раз в агрогородке «Восход» пройдет фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни «Горбата» по-свояковски. Организаторы праздника обещают, что развлечения найдут люди всех возрастов, будут работать ярмарка, фудкорты, игровые площадки, аттракционы, аниматоры. Можно будет продегустировать ту самую «Горбату» и узнать старинный рецепт ее настаивания. А еще погрузиться в культуру, закружиться в народном танце на программе «Танчим по-белоруску» и заглянуть в уютное литературное кафе, поболеть за таланты, поддержать взрослых и юных вокалистов, а также погрузиться в атмосферу поэзии на конкурсе чтецов. А еще лучшие артисты из Могилевского района подготовили концертную программу. Начало мероприятий в 13 часов, так что в эту субботу всех ждут в агрогородке «Восход» на чайном фестивале «Горбата» по-свояковски.
1: Лето звучит.

0: 15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: Надеюсь, вы сейчас не клюете носом на ходу, потому что допоздна уснуть не могли. Хотя все, конечно, зависит от того, жаворонок вы или сова. Кстати, в этом вопросе и сами вы можете ошибаться. Сомнологи уверяют, что определить, собственно, норму сна невозможно, если вы встаете по будильнику. Для этого нужен отпуск, причем вообще не маленький. Первые 2 недели вы будете отсыпаться с непривычки, и только потом сон нормализуется, и вы, наконец-то, определиться, сможете, сколько спать нужно конкретно вам. Все это при условии ясной погоды. В общем, я так поняла, что так и не светит нам определиться в вопросе сов и жаворонков. Остается просто ложиться не поздно, а со звонком будильника первым делом подумать про себя. Сегодня будет самый удивительный день. Доброе утро!
1: Радио Могилев.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: В Могилеве 8 часов.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Модернизирующий и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Во многом это является результатом вашего дальновидного руководства, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что белорусско-китайские отношения находится на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Странам Африки интересны наработки Беларуси по противодействию терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь-1». Комментируя состоявшиеся в Минске переговоры лидеров Беларуси и Ганы, глава внешнеполитического ведомства заявил, что перспективы для развития двусторонних отношений у стран огромные. У президентов сразу возникла политическая симпатия, которая позволяет нам надеяться, что все те договоренности, которых мы достигли, будут реализованы. Кроме сельского хозяйства, обсуждались медицинские

Медицина, фармацевтика, производство ветеринарных препаратов. Очень интересуют ГАН вопросы образования. И это не только вопросы подготовки медицинских, инженерных кадров, отметил министр. На происшествии в Глузском районе в болоте обнаружено тело пропавшего в прошлом году мужчины, сообщили в Осводе. Накануне днем спасателям поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в болоте недалеко от деревни Боровище. В октябре 2025 года он отправился с супругой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его тогда не удалось, и мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. Более 200 мастеров из Беларуси и России представят свои работы на выставке-ярмарке под покровом Купальской Бирогини во время праздника Купалья. Александрия собирает друзей. Площадка объединит мастеров из всех регионов Беларуси, Минска и 28 регионов России. Впервые участие в ярмарке примут представители Кемеровской, Курганской, Ульяновской, Ростовской областей, а также Республики Чувашия. Гостей ждут серебряные украшения дагестанских ювелиров, оренбургские пуховые платки, традиционная вышивка, росписи по дереву и керамике, авторские куклы, изделия из рыбьей кожи и эксклюзивное украшение из натуральной кожи и камня. Республиканский праздник Купалья состоится 11 июля в агрогородке Александрия Шковского района. Начало в 11 часов. А сейчас новость от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 12.

0: Да, понедельник, а без них как? Без них бы, мне кажется, не ценились так пятницы. И на этой неделе, не поверите, она тоже будет. И наступит она быстрее, чем ожидается. Так что давайте приложим максимум усилий, чтобы каждый день был лучшим. А с своей стороны обещаю фон из хитов. Далее из ваших динамиков Артикасти. На твоих ладонях все начертано о нас. Я тебя искала столько раз, столько раз. Затем непременно услышим Сомбр. В эфире отметится не лето, Алёша Свик и Олег Майами. Сердце больше не справится, и как его не проси, всё равно к нему тянется. Ну а параллельно все это время я, Ира Александрова, буду незримо поддерживать вас во всех ваших стремлениях. Самого доброго всем вам утра.
1: Радио Могилёв.

0: собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленин 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат, качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: На студийных 8.25, а значит, утро уже должно подкидывать вас, подталкивать к действиям. И тут без чашечки кофе наверняка не обошлось. Обнаружены новые уникальные свойства кофе, которые привели его в разряд полезных. По утрам он помогает ускорить обменные процессы в организме, а это укрепить здоровье, замедлить процесс старения организма. Всего одна чашечка кофе в день может снизить риск развития диабета второго типа. Обратите внимание на кофе. Эксперты советуют и людям, злоупотребляющим алкоголем, так как входящие в состав зерен соединения помогают предотвратить цирроз печени. Далее, для работы мозга кофеин просто незаменим. Активизирует деятельность нейронов, делает более эффективной работу серого вещества, что качественно повысит умственные способности. Ой, пожалуй, пойду заварю себе чашечку кофе, а вам пока пожелаю без опозданий добраться до мест назначения, если вы все еще не в работе. Всем нам самого доброго утра.
1: Радио Могилев.

15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

0: прекрасный солнечный день добавляет настроение, но не всем автомобилистов как раз-таки может оно и подиспортиться. Потому что если вы вдруг давно не баловали свою ласточку водными процедурами, наверняка вид пыли и птичьих баловств вас не порадовали с утра, и тут могу вам посоветовать выход. В Могилеве открылась новая робот-мойка «Нановаш». 24 часа в сутки, без выходных, вы можете мыть свою ненаглядную, даже не выходя из машины. Кстати, оплачивать тоже. Без щеток, без царапин, всего 5-7 минут, и ваш автомобиль идеально чистый. Запоминайте адрес: проспект Димитрова, 69А. «Нановаш» — современная чистота для вашего автомобиля.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: А вот так! И это десятка.
5: А вот так?
4: И уже 14.
5: А если так, уже 14,4.
6: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Надеюсь, с утра свежесть не заставила вас скукожиться, скрючиться и с недовольным лицом почесать по делам. Да, по делам, понятно, никто не отменял. И недовольное лицо-то зачем? Представьте себе, люди на вас посмотрели и ровно с таким же лицом пошли дальше. Плохое настроение очень даже заразно, уверяют ученые. Так что пожелаю вам и вашему окружению настроения. Ну и, по крайней мере, из радиоприемника доносится человек, который готов делиться с вами лучшим. Ира Александрова меня зовут. И всем самого доброго утра пожелаю.
1: Яскравое свято лето 11 и 12 липеня Александрея збирає сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Редактор

обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон, говорится в поздравлении. Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации, заверил он. Новостям в мире. Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней с момента подписания соглашения между Ираном и США, которое запланировано на 19 июня, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Так, по данным источников иранского агентства МЭР, в течение месяца США также обязуются снять морскую блокаду с иранских портов и вывести свой воинский контингент из районов, граничащих с Ираном. В колледжах Беларуси начинается прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования, сообщает Белта. Продлится прием по 23 августа. На уровень профессионально-технического образования колледжи планируют принять в этом году около 29 тысяч человек на бюджет. В приемную комиссию поступающие подают заявление на имя директора, оригинал документа об образовании, фотографии, медицинскую справку о состоянии здоровья, документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение, документ, удостоверяющий личность.

0: Волонтеры, сотрудники Могилевской областной организации Красного Креста разделяют идею по безвозмездной сдаче крови. Донация – это помощь человеку, которому требуется переливание. Накануне Всемирного дня донора представители Красного Креста массово поддержали акцию Могилевской областной станции переливания крови «Добро, донорство, жизнь». Поддержать акцию пришли и руководители. Среди них начальник управления спорта Могилевского облсполкома, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы по биатлону Сергей Новиков.
1: Впервые, когда еще являлся профессиональным спортсменом, мы участвовали в такой же акции. Может быть, даже в такой же день, в день, международный день сдачи крови, день донора. Ну а сегодня здесь по приглашению, да, почему и нет.
0: А сейчас новости от цифрового оператора Life. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы и ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +12.

0: Добрейшего начала дня, человечество. Впереди много стремлений и планов. Давайте надеяться, что все будет именно так, как хочется. Дивный понедельник намечается, он уже 15 июньский. Ну, если накрутить ручку громкости приемника, день будет что надо. Я, Ира Александрова, этим утром желаю всем нам настроения и хитов побольше. С этим у нас перебоев никогда нету.
1: Радио Могилев.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Да? На этот раз решили порадовать мы автомобилистов и подарим 3 сертификата на мойку авто. Аж троим счастливчиков. Бесконтактный робот-мойки NanoWash. А определяться с победителем будем 19 июня. Ну а прямо сейчас забегайте в наш инстаграм @Могилев. В закрепленном посте выполняйте простецкие условия. И, возможно, именно вас мы будем поздравлять уже в эту пятницу. Присоединяйтесь и всем удачи.
1: Радио Могилев.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей. Более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8-0-222-240-888. Подробности на bru.by.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: А вот так... И это десятка.
7: А вот так?
8: И уже 14.
6: А если так, уже 14,4.
7: Так это рыба.
6: Нет, это альфа.
9: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Минус 58 минут рабочего времени, и с каждым днем, с каждым часом, точнее, этот день все короче и короче, знаете, и мне кажется, пора бы уже начать организовывать себе положительные эмоции, чтобы он запомнился только с наилучшей стороны. Ну и про фон, конечно же, не забывайте, тут уже и Олеся Маскина обещает постараться, после 12 встречайте ее в эфире. Ну а я благодарю за это прекрасное утро, которое в вашей компании провела я, Ира Александрова. Услышимся завтра, всех обняла, всем пока.
1: Просыпайся, с нами хорошо, радио Могилев.
2: Наши хиты.
3: Сейчас смотришь по

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Телеверсию интервью президента Беларуси телеканалу «Аль-Арабия» покажут сегодня вечером на телеканале «Беларусь-1». О перспективах мира в разных регионах, философии диалога с американцами и европейцами и не только, позиция Беларуси и ее президента Александра Лукашенко по самым острым вопросам большой политики звучала в интервью белорусского лидера телеканалу «Аль-Арабия». Ближний Восток, Украина, милитаризация Европы. Максимально откровенно и принципиально о конфликтах и о том, как их решить. Митинг «Реквием», посвященный Дню памяти жителей Борок и прилегающих поселков, заживо сожженных немецко-фашистскими захватчиками, пройдет сегодня в 11 часов на памятном знаке памяти сожженных деревень Могилевской области, деревни Борки Кировского района. Об этом сообщили в облсполкоме. Участие в митинге «Реквиями» примет председатель облсполкома Анатолий Саченко. О происшествиях мошенник под предлогом покупки сдал чужой автомобиль на металлолом, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьский РОВД Могилева обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества при продаже авто в интернете. Выяснилось, что с ним связался 31-летний могилевчанин, который после осмотра транспорта предложил необычную схему сделки – реализовать машину по запчастям, а затем полностью рассчитаться с владельцем. Доверившись покупателю, хозяин передал ему средства передвижения. Однако выполнять свои обещания тот не собирался. Получив чужое имущество в свое распоряжение, фигурант сдал его на металлолом, после чего перестал выходить на связь. Деньги он потратил на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Фактор «Бай» готов зажигать новые звезды. Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок на самое популярное музыкальное шоу страны. Для участия необходимо заполнить онлайн-форму на сайте «Ньюсбай», загрузить свое видео с исполнением композиции акапелла, либо прийти на живое прослушивание. В Могилеве кастинг пройдет 5-6 июля. На прослушивание приглашаются исполнители старше 16 лет. Ограничений по верхнему возрасту нет. А сейчас новость от цифрового оператора Life. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

В Кировской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +13.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон, говорится в поздравлении. Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов организации, заверил он. Общежитие Горецкого педагогического колледжа признано лучшим в Могилевской области по итогам регионального этапа республиканского конкурса на лучшее общежитие учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Конкурс уже не первый год проводится по инициативе Белорусского профессионального союза работников образования и науки совместно с Министерством образования Республики Беларусь. Победители каждого уровня определяются жюри, в состав которого входят представители профсоюза, органов управления образованием и молодежных советов. Председатель Могилевской областной организации профсоюза Людмила Старостина пояснила, почему выбрали именно это общежитие.
2: Для нас важно не просто посмотреть на чистоту в комнатах. Самое главное – это атмосфера и отношения самих ребят. В Горецком колледже мы увидели настоящую вовлеченность студентов. Они сами придумывают, как же свой дом сделать более уютным, и участвуют в благоустройстве, организуют всевозможные мероприятия. Общежитие у них – это не просто место для ночлега, а настоящий центр притяжения. И можно сказать, что это их вторая семья. Именно поэтому атмосфера, наверное, подтолкнула на то, что мы единогласно комиссии отдали голос за данное общежитие.
1: О происшествиях в Климовичах местные жители спасли пенсионерку, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Мичурина. По прибытии к месту вызова подразделения МЧС кровля дома горела открытым пламенем.

И это благодаря местным жителям Руслану Булыгину и Юрию Соколову. Увидев, что горит дом и зная, что в огненном капкане находится хозяйка, они разбили окно и, обнаружив пенсионерку, вынесли ее на улицу. В результате пожара была уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие и имущество в веранде. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении хозяйки. На Купалье в Александрию на поезде Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда для гостей и участников республиканского праздника Купалье. Александрия собирает друзей, который пройдет 11-12 июля, пишет телеграм-канал Купалье. Так, в ночь на 12 июля назначены дополнительные рейсы из Копоси в Могилев и Оршу, чтобы гости смогли комфортно вернуться домой после завершения праздничной программы. Кроме того, поезд бизнес-класса номер 705-706 Полоцк-Могилев-Полоцк 11 июля сделает дополнительную остановку на станции Копось. Всего в дни праздника на станции Копись будут останавливаться 29 поездов региональных и межрегиональных линий из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста. Предварительная продажа билетов на дополнительные поезда открывается за 10 суток до отправления. А сейчас новость от банка Белвэп. Банк Белвэп предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэп. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: У звезд всегда есть для вас сюрприз. Давайте узнаем, каким событиям готовится знаком зодиака на предстоящей неделе. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя обещает быть жаркой в прямом и переносном смысле. Но вы знаете, что нужно сделать, чтобы облегчить себе жизнь. Вот и воспользуйтесь всеми своими лайфхаками. Слушаем трек недели для овнов Acid Base – Cruel Summer.

Тельцы, не бойтесь приближаться к своим близким и ценить каждое мгновение, проведенное с ними. Именно так вы сделаете свою жизнь ярче и насыщеннее, а ощущение пустоты быстро сменится ощущением наполненности. Ловите ваш трек недели. Татьяна Буланова, «Один день».

Время для близнецов полетит быстрее. Все потому, что счастливые часов не замечают. Вы будете наполнены хорошим настроением, а энергия достигнет новых вершин. Наслаждайтесь этим волшебным временем под ваш трек недели «Филатов и Кэрос» среди счастливых людей.

0: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Астрохит недели. Раки. Неделя, конечно, может добавить в ваши отношения огня, но важно помнить, любовь и понимание – важная составляющая крепких отношений. Оставайтесь искренними и отзывчивыми, и обязательно почувствуйте взаимность. А ваш трек недели – Максим, знаешь ли ты?

0: Львы, помните, что лето в году бывает нечасто. Если есть возможность отвлечься от будничной суеты, сделайте это. А ваше желание внести разнообразие в жизнь добавит приятных эмоций. Слушаем трек недели для львов. Добро, юность.
1: Звук поставим.

0: 15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, если вдруг вам покажется, что все, что вы делаете, напрасно и никто этого не ценит, то просто вспомните про себя, про свои желания, про то, что вы у себя одни, и пора, наверное, уже сделать что-то и для себя. Вы-то это точно оцените. Не бойтесь быть собой и жить для себя. А напомнит вам об этом ваш трек недели Billie Eilish – Everything I Wanted. I had a dream.

0: скорпионов появится возможность уделить время себе, своим чувствам и наполнить сердце романтикой. Так что пользуйтесь моментом и кайфуйте по два штрека недели. Олег Кензов, по кайфу.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою там.

обстановка, пока обстановка.

Стрельцы, неделя будет провоцировать вас доказывать всем, что вы венец творения. В принципе, так и есть, так что просто спокойно продолжайте править балом, не тыкая в лицо всем и каждому своими достижениями. Спокойнее, не нужно никому ничего доказывать. Слушаем трек недели для

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Козероги, будьте внимательны к знакам. Они помогут заметить нужного человека или верное направление. Ваша энергия и смелость сейчас особенно притягательны, так что смело делайте первые шаги под ваш знак недели. Мод – намек на нас.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Астрохит недели.
2: Водолеи, вас ждет легкая и теплая во всех отношениях неделя. Смело беритесь за новое, удача на вашей стороне, а настроение поможет притянуть приятные встречи и хорошие новости. Пользуйтесь моментом, под ваш трек недели, хай-фай про лето.

рыбой, делайте шаги навстречу новому. А если чувствуете зов сердца, не раздумывайте. Впереди яркие эмоции, неожиданные повороты судьбы и люди, которые с радостью поддержат ваше стремление. Слушаем трек недели для рыб. Гаяна и Сивак, «Следуй за мной».

0: этом все. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть советы звезд помогут вам провести неделю максимально продуктивно. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
0: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Белта. «Почти ежедневно общаемся. В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», — заявил белорусский лидер. Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалты со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Белта. Он отметил, что министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде этого процесса. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или, как в Америке называют, ведомство войны. В США недавно Министерство обороны переименовали в Министерство войны, сказал Александр Лукашенко. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. А у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно, отметил Александр Лукашенко. Первый укос трав провели в Беларуси на 79% запланированных площадей, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на сегодняшний день в стране скошено трав первым укосом на площади 1 112 000 гектаров. Темпы полевых работ в текущем периоде значительно превышают прошлогодние. Убрано трав 85% от скошенного, сенажа заготовлено на 39% от плана. В Могилевской области заготовлено сенажа 759 тысяч тонн, это 46% от плана. Белорусская универсальная товарная биржа зарегистрировала первые сделки по продаже сливочного масла и сухого обезжиренного молока в Индонезию, сообщили Белта в пресс-службе БТБ. Объем контрактов составил 25 тонн и 350 тонн, соответственно, на общую сумму 1 100 тысяч долларов. Покупателем по обеим сделкам выступил крупный импортер и дистрибьютор продукции пищевой промышленности из Джакарты, а продавцами – молокоперерабатывающее предприятие из Минской и Гродненской областей. По информации БТБ, ранее сделок между белорусскими и индонезийскими компаниями на бирже не заключалось. С 1 июля в Беларуси меняются правила уплаты налога на профдоход. Вводится минимальный ежемесячный порог. Мера направлена на борьбу с псевдозанятыми в экономике, передает Ньюсбай. Сегодня специальным режимом пользуются уже более 250 тысяч человек. Но, как оказалось, не все подходят к делу дисциплинированно и добросовестно. Чтобы упорядочить налоговую нагрузку, МНС вводит минимальный налог. Как пояснил начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский, физические лица в ряде случаев либо не формируют чеки в приложении налог на профдоход, либо скрывают свою выручку, уплачивая минимальные суммы налога, но при этом пользуясь всеми госсубсидиями. Поэтому и введена минимальная фиксированная сумма платежа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
2: 12.04 в родной Беларуси откроет очередной час Наталья Власова с очень пронзительным треком «Я у твоих ног». Ну а вот теперь вспоминайте, как давно вы признавали свои

Дорогим, насколько они дороги вам. Думаю, что стоит напомнить об этом. Совсем не сложно, но сердце греет. Если сейчас не сможете, помните, что с 13 до 14 на радио Могилев «Привет в обед» — та самая программа, где ваши приветствия, признания приветствуются, да? Так что, пожалуйста, не упустите это время и напишите, обязательно порадуйте своих близких. Ну, а я, Олеся Маскина, с этой минуты у микрофона в студии радио Могилев, говорю вам, что я вас очень люблю. И спасибо, что вы с нами. Ну что, идем в этот понедельник дальше вместе.

0: 200. Така как и я.
1: Радио Могилев.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Ой, знаете, друзья, как бы ветер не поменял направление, нам, автомобилистам, всегда хочется, чтобы наши машины были чистые. Ну, согласитесь, правда, не всегда на это хватает времени, но тем не менее. Но мы точно знаем, что если машина чистая, у водителя отличное настроение. И да, хотим порадовать вас и вашу ласточку. Дарим 3 сертификата. Целых 3. Представляете, вы можете помыть машину свою практически бесплатно. Сертификаты предоставляет бесконтактная робот-мойка «Нановаш». В комментариях у нас в Инстаграме нужно зайти, увидеть пост, написать, на какой машине вы передвигаетесь, и ждать 19 июня. Именно в пятницу, 19 июня, мы узнаем, кому же повезет, кто же получит 3 сертификата на мойку авто. Представляете, как здорово. Практически делать ничего не надо. Только зайти в Инстаграм Радио Могилев, посмотреть пост, выполнить условия и все. И дождаться пятницы. Всем удачи. Залетайте. Не теряйте время.

15 июня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +15, +20.

Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

когда солнце внутри, ну а если его нет, то внутри что же делать? Знаете, дорогие, даже самый хмурый и пасмурный день можно разукрасить с помощью, пусть и маленьких, но приятных вещей. И речь не только сейчас о погоде, да, и о солнце. Давайте кого-то удивим, а кого-то взбодрим теплыми словами. «Привет в обед» на радио Могилев стартует через несколько минут, а значит, да, правильно. Пишите письма смс-сервис 9940, либо наш студийный вайбер 56 86 176. Не забывайте, код 44.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: то с небес.
1: В Могилеве 13 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Белта. «С Владимиром Путиным мы почти ежедневно общаемся», — заявил Александр Лукашенко.
3: «В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Потому что договоренность у нас одна. Если правительство чего-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем».
2: К новостям в мире. Израиль проигнорирует сделку США с Ираном и не уйдет из Ливана. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента США Дональда Трампа, что Израиль не выведет войска из Ливана и не намерен соблюдать ливанский пункт в американо-иранском соглашении, информирует Белта. По данным портала ЮНЕТ, Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля останется на занимаемых ею в настоящее время позициях в Ливане и продолжит действовать против шиитского движения Хизболла. Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также заявил, что Израиль не обязан выполнять ни в каком виде положение соглашения США и Ирана. В Беларуси упрощен порядок уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства или пребывания. Об этом сообщили Белта в Министерстве финансов. Раньше нужно было искать, на какой именно счет переводить деньги, в зависимости от района и отделения милиции. Теперь в системе ЕРИП можно заплатить на один общий счет в бюджет Минска или областных городов. Неважно, куда именно вы обращаетесь за регистрацией. Масштабный проект «Васильковый тур» охватит областные центры Беларуси и Минск в рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. По словам организаторов, его цель проста – подарить частичку атмосферы «Славянского базара» тем, кто не сможет приехать в северную столицу. Одной из главных фишек тура станет конкурс «Фестивальное караоке со звездой». Его победителей пригласят выступить на сцене «Славянского базара» в Витебске. Кроме того, на площадках будет работать ярмарка с белорусскими сувенирами, изделиями ремесленников и традиционными угощениями, а также будет фестивальный квиз и фото. Выставка в Могилеве мероприятие пройдет 19 июня. А сейчас новости от цифрового оператора Live. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре. Это хороший знак от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра – это хороший знак с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17. Новости.
4: Привет, Побед! Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
5: Говорят, что по-настоящему счастливый человек может быть счастлив и в одиночестве. Но, как всегда, позволю себе подкорректировать немного эту мысль и добавлю, если вы сейчас сидите в одиночестве или занимаетесь чем-то наедине со своими мыслями, включайте, пожалуйста, радио Могилев и знайте, что нас здесь много, мы все друг друга поддерживаем, подбадриваем, радуемся за каждого, кто делится своим настроением. У микрофона Алисия Маскина. Доброго дня всем, а в эфире радио Могилев. Стартует «Привет в обед». Да, нужно писать письма, пожалуйста, не поленитесь. СМС-сервис 9940, либо наш студийный вайбер к вашим услугам 56 86 176. Не забывайте код 44.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: «Привет в обед» стартовал на радио Могилев, а значит, ваши письма летят и летят, за что вам огромное спасибо. Краснополье у нас прямо сейчас на связи. Здравствуйте, радио Могилев. Хочу поздравить мужа Кузьминкова Андрея с днем рождения. Дорогой муж, благодарю Бога за каждый день, что мы проводим вместе. Наша семья – это мой главный дар. И сегодня, оглядываясь на все, что мы прошли, я хочу предложить тебе осветить нашу любовь на небесах. Я очень хочу, чтобы мы обвенчались, став единым целым не только на земле, но и перед лицом вечности. Твоя любимка. Ух! Серьезный шаг, но тем не менее, думаю, Андрей согласится. Ну а пока, в свою очередь, Андрей, присоединяемся к поздравлениям. Пускай у вас все будет замечательно. Берегите вашу семью, любите ваших домочадцев и будьте здоровы. Далее сообщение. Доброго дня, дорогой радио Могилев. Передаем ласковый семейный привет нашему самому лучшему и самому любимому папочке и мужу Валерию. Хороший наш, хотим пожелать тебе, чтобы вся предстоящая неделя прошла для тебя спокойно и легко, без лишних переживаний и ненужных проблем. Пусть будет побольше позитива и поводов для улыбок. Очень сильно ждем тебя, солнышко наше, безмерно соскучились по твоему теплу и улыбке. Любим тебя всем сердцем, всей душой. Обнимаем и целуем крепко-крепко, твои любимые девочки, мы. Ну что ж, и песня вдобавок. Надеюсь, что настроение у всех отличное, значит, так держать.
1: Привет,

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Привет, Побед! На Радио Могилев продолжается, и я по-прежнему жду ваши письма на смс-сервис 9940, а также на студийный вайбер 56 86 176, код 44. Ну а пока зачитываю те, которые уже прилетели. Доброго денечка! Пишу и слушаю вас на даче в Малой Гуте. Передайте, пожалуйста, привет и огромное спасибо за помощь в огороде моему мужу Герасимовичу Сергею. Люблю тебя до луны и обратно. Ну а всем людям здоровья, мира и добра. Это от Светланки. Светланка, спасибо огромное, но я так подозреваю, что Сергей-то тоже будет потом собирать урожай, поэтому очень даже хорошо, что он вам помогает. Наталью Антипенко от всей души поздравляют, друзья, с днем рождения. Милая, дорогая и любимая наша Наташенька, желаем тебе здоровья и счастья, чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача. Желаем тебе любви. Любви с большой буквы. Любви взаимной, чистой, красивой и, конечно же, счастливой. Ну, а мы тебя любим и ценим бесконечно. С днем рождения, родная. Ну что ж, присоединяемся. Наталья, пускай в вашей жизни случится та самая большая искренняя любовь. И будьте здоровы.

0: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Привет, Мобед!
4: Слушай и поздравляю! Поздравляй, слушай!
5: Под занавес часа немного ваших приветов и есть еще поздравления. Хочу передать привет и пожелание хорошего дня Анастасии, которая занимается прополкой огорода. Уж не знаю, кто это сообщение написал, но, знаете, имейте совесть, помогите Анастасии, ведь наверняка потом будете есть все это вместе. Привет, Танюша, от ее любимого администратора. Ты у нас сегодня работник дня, вот это я понимаю. Ну и есть еще у нас Елена, которая именинница. Дорогая Леночка Сосновская, сердечно поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы твоя жизнь сложилась как идеальный проект с четким планом действий, вдохновляющими целями и блестящим результатом. Пусть энергии хватает на все задуманное, здоровье позволяет наслаждаться каждым мгновением. Ну а в душе царит гармония. Пусть близкие люди окружают заботой и любовью, друзья дарят тепло, общение, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы и поводы для гордости, процветания и стабильности. А все это пожелали вам семья Курашовых. Ну что ж, Елена, пускай все пожелания непременно сбудутся. Счастья вам, здоровья и, конечно же, исполнения всех ваших желаний. Все, дорогие, привет в обед на этом заканчивается. Я, Алиса Маскина, не прощаюсь. Услышимся после 15:00.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: Наши хиты.

0: мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, и будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. И вы, как человек опытный, мне можете кое-что посоветовать, сказал глава государства.
1: У вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться, поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразэс, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка собралась большая. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последнее изменение, динамика очень большая. Конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. В спокойной обстановке есть возможность поговорить.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Минске обсудили ситуацию вокруг конфликта в Украине, передает Билта. Говорили о международных делах. Безусловно, ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, рассказал после встречи журналистам глава российского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. По словам Сергея Лаврова, речь также шла о том, какую роль играют западные коллеги в регулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки непосредственно конфликта в Украине и касаются общих принципов безопасности в Европе и на глобальном уровне. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске констатировал отсутствие проблемных вопросов в повестке двух министерств, передает Билта. Глава МИД Беларуси обратил внимание, что в этом году исполняется 30 лет договору, положившему начало процессу создания союзного государства. И за этот период сделано очень много в интересах народов Беларуси и России. А в основе достигнутого традиционный доверительный диалог на высшем уровне, уверен Максим Рыженков. Он также отметил, что налаженные прямые контакты и взаимодействие Министерства иностранных дел позволяют сторонам выходить на взаимоприемлемое решение по всему спектру вопросов интеграционной повестки. И в завершение. Банк БЛВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БЛВ. Телефон с мобильного 205. Сайт blweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы. Возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

0: Куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
2: Наши хиты.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне. Как обычно, есть о чем поговорить.
1: Миру нужна новая система обеспечения безопасности. В этом смысле Беларусь и Россия готовы делиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках союзного государства. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Белта. Министр с сожалением отметил, что геополитическая нестабильность стала привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств двух стран. Поэтому, по его словам, миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Иначе есть вероятность скатиться в гонку вооружений, которая для человечества может стать последней, подчеркнул Максим Рыженков.

0: об этом сообщили в прокуратуре Могилевской области. В мае сельхозорганизация не выплатила зарплату 107 работникам на общую сумму 155 тысяч рублей. В результате вмешательства прокурора трудовые права работников восстановлены, и они получили ранее задержанные выплаты. Руководитель организации привлечен к ответственности за нарушение законодательства о труде. И в завершение белорусы выступят в трех видах программы «Игр будущего восстания», сообщает Билд. В состязаниях по фиджитал-баскетболу казахстанской столицы нашу страну представит и Минск. В соревнованиях по фиджитал-шутеру выступит команда «Минск Хаус». А Даниил Черепко поспорит за награды в турнире по фиджитал-танцам. В ходе организации проведения квалификационных соревнований Белорусская федерация фиджитал-спорта получила поддержку от президентского спортивного клуба. Игры будущего состоятся с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в состязаниях примут участие более 900 представителей из 50 стран планеты, а общий призовой фонд составит 4 750 000 долларов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: Добрый день, дорогие, это Радио Могилев, Олеся Маскина меня зовут, и врываясь вновь в вашу дневную рутину, часы показывают 15.03, за окном плюс 17, ну а по курсу у нас только хиты. Стас Пьеха, дальше продолжит наш день.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Наши хиты.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Радио Могилев.

Все знают, блестящий кузов автомобиля, правильно, счастливый водитель. Ну, а счастливый водитель на радио Могилев – это наша главная миссия, ну, по крайней мере, на этой неделе. Делимся хорошим настроением и чистотой. Пришло время порадовать вашу ласточку. Ну и вас, конечно. Дарим 3 сертификата «Мойка авто» от бесконтактной робот-мойки «Нановож». А залетайте в инстаграм радио Могилев, в комментариях к посту в инстаграме пишите, на какой машине вы передвигаетесь. И уже в эту пятницу, 19 июня, будем рандомно выбирать счастливчика. Ну, что хочется пожелать? Не теряйте время, не думайте, что его у вас много. На самом деле нужно все успеть. И пусть вас железный конь сияет так же ярко, как и ваши улыбки, когда вы едете в чистом авто. Удачи на дорогах и, конечно же, в нашем розыгрыше.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20. В среду и четверг дожди, возможны грозы, ветер с сильными порывами. Температура воздуха ночью +6, +11, в среду днем +15, +20, в четверг днем +18, +23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

51 показывает студийные. Ну что, дорогие, понедельник не так уж страшен, правда? Когда день идет уже на убыль, я имею в виду рабочий день. Тех людей, которые работают, уже не должно ничего пугать. Уже все прекрасно и хорошо. Ну а я, Олеся Маскина, вынуждена попрощаться с вами, потому как мой коллега Евгений Шутов уже давно в студии. Вот с ним и проведете вечер понедельника. Всем счастливо и пока-пока.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин дал согласие на предварительную проработку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Об этом он сказал, принимая с докладом министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина, сообщает Белта со ссылкой на стенограмму встречи. Андрей Никитин отметил, что было бы неплохо уже в 2028-2029 годах определиться с проектом ВСМ Москва-Минск и его финансовой моделью. Мы задействуем, с вашего разрешения, Евразийский банк, чтобы начать эту работу совместно, как международный проект, уточнил министр транспорта РФ. Программу согласованных действий Беларуси и России в области внешней политики на 2027-2029 годы рассмотрят осенью в Минске. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам после переговоров с министром иностранных дел Максимом Рыженковым, передает Билта. «Мы уделили особое внимание внешнеполитическому сопровождению процессов интеграции в союзном государстве и укреплению позиции нашего союзного государства на международной арене. Дали высокую оценку выполнения действующей программы согласованных действий в области внешней

0: участники познакомятся со знаковыми культурными и промышленными объектами, а также возложение цветов у мемориального комплекса «Буническое поле». 100 дотрядовцы примут участие в открытии остановочного пункта общественного транспорта возле «Буническое поле», оформленного в стиле белорусских студенческих отрядов. В Могилеве 28 июня в пятый раз пройдет конкурс «Самый сильный могилевчанин», сообщили в отделе спорта горосполкома. К участию приглашаются все совершеннолетние желающие, как мужчины, так и женщины. Не имеющие противопоказаний по здоровью участников ждут различные испытания: тяга автомобиля, кантование покрышки и другое. Прием заявок проходит до 18 июня. И в завершение, с 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град и ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: Олеся Маскина любезно уступила мне место у микрофона, и теперь я рад поприветствовать всех и каждого, кто выбрал музыкальное сопровождение своего дня – радио Могилев. С этой минуты у микрофона Евгений Шутов, и буду звучать из ваших радиоприемников до 21 часа. Так что делайте громче, друзья, хорошая компания вам обеспечена.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: А вот так... И это десятка.
2: А вот так
1: и уже 14.
2: А если так,
1: уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 80222-240-888. Подробности на bru.by.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Знаете, наверное, многие заметили, что сейчас достаточно популярно вегетарианство и веганство. Все чаще я замечаю в ресторанах и кафешках меню для веганов. И если вы думаете, что это что-то новое, то нет. Я вот только что узнал, что гладиаторы в Древнем Риме часто были вегетарианцами. С чем это связано было, я не знаю. Но одного я не понимаю. Почему, вот зная этот факт, мы еще не начали называть всех вегетарианцев гладиаторами? Было бы забавно и звучит круто. Но вообще это просто шутка, чтобы поднять вам настроение в последние рабочие минуты. А почему последние? Да потому что многие уже в следующем часе поедут домой отдыхать, и в следующем часе я рад буду сопровождать вас прямиком из ваших радиоприемников. Так что, друзья, не переключайтесь.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Для разрешения конфликтов на Ближнем Востоке в Украине нужна только политическая воля. Об этом в комментарии телеканалу «Первый информационный» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Любой конфликт можно завершить быстро. Президент Трамп не раз говорил о том, что нужна только политическая воля. Но жизнь, конечно, в самых разных ситуациях оказывается сложнее прогнозов. Поэтому я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики Европейского Союза вместе с Британией саботируются договоренности Аляски, отметил Сергей Лавров, говоря о ситуации в Украине. Избавляясь от памятников о событиях Второй мировой войны, в Европе пытаются уничтожить немых свидетелей. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Билта. Максим Рыженков обратил внимание, что в контексте развития ситуации во многих регионах планеты приходит понимание еще большей важности усилий по сохранению исторической памяти. Он указал, что совместная работа Беларуси и России в рамках союзного государства по защите исторической правды и противодействию попыткам реабилитации нацизма рассматривается в качестве важнейшей моральной и политической основы двустороннего взаимодействия. Беларусь готова к проведению хоккейного чемпионата планеты. Осталось дождаться решения осеннего конгресса Международной федерации хоккея о первенстве для женских сборных в четвертом дивизионе, передает Ньюсбай. Соперницами белорусских девушек станут сборные Сингапура, Ирана и Индии. Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко заявил, что специалисты страны соответствуют самым высоким стандартам, инфраструктура подготовлена. Горбата по-свояковски.

0: фестиваль в 13:00 презентуем наш чай «Горбата» по-свояковски. Предусмотрены площадки для детей, для молодежи, для всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танчим по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
1: И в завершение, банк БЛВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БЛВ, телефон с мобильного 205, сайт blweb.by. Таковы основные события к этому часу, далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
2: Как и обещал в предыдущем часе, сопровождаю всех с работы домой и желаю хорошей дороги. Ну а тем, кому еще нужно немного поработать, просто подбадриваю и украшаю рабочие будни хорошей музыкой. И напоминаю, что у микрофона с вами Евгений Шутов. С кем не слышались, тем говорю привет-привет.

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: В новом выпуске с самыми свежими трендами одразу с ТикТока. Погнали! И открывая чарт сегодня танцевальный тренд под не новую, а вельми вядомую песню «Can't Take My Eyes Off You». Своё другое дыхание яна отрымала дякуючи ритмичной мелодии у выканании солирующей трубы. Тиктоки раздымают танец у двоих, у одиночку целыми группами, где и коли завгодно. Рухи вельми простые и легко запоминаются. Все, что вам треба зробить, это дочекаться того самого соло трубы и просто почать ритмично скакать направо-налево, не забываючи робить махи руками. У силу того, что мелодия довольно размеренная, скакать хутка не отрымается, але у гэтым и ўсё хараство.

0: Вот мойка автомобиля — это очень важная вещь, на которую у нас постоянно нету времени или сил. И если так подумать, то самому мыть — это много времени и много сил. Отвозить, чтобы вам помыли машину, тоже много времени занимает. Да и знаю по себе, многие боятся, что на мойке им оставят царапины или сделают что-то некачественно. И вот тут-то на помощь приходит робот-мойка. И как раз в Могилеве открылась новая робот-мойка на навож. Без щеток и, соответственно, без царапин. Всего 5-7 минут, и ваш автомобиль идеально чистый. А главное, что вы можете приехать в любое время, потому что работает 24 часа в сутки, без выходных. Согласитесь, удобно. И это я вам еще не сказал, что оплата производится, не выходя из машины. Звучит шикарно, и на практике также. Я проверял, и не один раз. Так что, друзья, приезжайте по адресу проспект Димитрова, 69А, и помните, что на навож — это современная частота для вашего авто.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Радио Могилев.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
0: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.

0: У большинства моих знакомых есть шагомер. Вот он либо на телефоне, либо на часах, и все следят за тем, кто и сколько шагов сделал за день. У кого-то есть норма шагов, да и сам телефон хвалит, когда за день выполняете норму в 10 тысяч шагов. Но вот что интересно, мы считаем, сколько делаем шагов, но не понимаем, сколько мы проходим в соотношении чего-либо за неделю, месяц или год. И знаете, масштаб удивляет. Речь, конечно, идет не про один год или там два, а про целую жизнь. Есть исследование, которое говорит, что в среднем человек за свою жизнь проходит расстояние, равное, вы только вдумайтесь, 5 окружностям земного шара. Вот это лично меня удивило. Особенно учитывая то, что в переводе на числа это 200 тысяч километров. Хотя, если эту цифру разбить на 100 лет, сколько мы с вами, я уверен, будем жить как минимум, то в день это не так уж и много. Всего 5 километров. Что, кстати, очень полезно. В целом, вообще, больше гулять на свежем воздухе, это всегда хорошо. Поэтому, друзья, больше гуляйте. Я надеюсь, что следующее исследование покажет уже куда большее расстояние.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Билта. Итоги 2025 года и данные первых месяцев текущего свидетельствуют, что, несмотря на неослабевающее внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам, подчеркнул он. В МИД Беларуси констатировали, что в целом удовлетворены динамикой и результативностью белорусско-российских контактов, а высокую планку двустороннему диалогу задают лидеры государств. Колледжи Беларуси начали прием документов о поступающих на уровень профессионально-технического образования. Об этом Белта рассказала заместитель начальника Главного управления профобразования Министерства образования Александра Петрова. Двери приемных комиссий открылись сегодня в 9 утра. Ежедневно они будут работать до 18 часов, включая субботы. Информация о ходе приема документов обновляется трижды в день в 12, 15 и 18 часов. Последний день приема обновление данных завершается за час до закрытия приемной комиссии. Документы можно подать до 23 августа. Прием поступающих на уровень профтехобразования осуществляют 159 колледжей в стране. Минимальная сумма налога на профдоход в Беларуси с 1 июля составит 45 рублей в месяц. Для получателей пенсии минимальный размер налога 18 рублей, напомнили в налоговой. Платить налог надо, даже если деятельность не осуществляется. Это ужесточение направлено на физлиц, псевдозанятых в экономике и на обеспечение постепенного справедливого участия самозанятых в финансировании госрасходов. Применение НПД прекращается в случае неуплаты 3 раза подряд налога в установленные сроки. Уплата НПД осуществляется не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

0: Нашему другу скучно.
1: Оленят у нас, зубрят у нас, 8 штук в этом году уже. Также у нас уже рысята появились, они уже вылазят с домика, можно на это посмотреть. У нас ух есть детки, у пумы есть детки. Очень много интересного в этом месяце можно увидеть, да и последующих здесь, в нашей учебной лаборатории засад. У нас зубр дает приплод в ноябре месяце. Это нонсенс, но в дикой природе он бы не выжили, зубрята. А у нас постоянно одна зубриха, девочка, дает двойню.
2: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Вот и наступили 18 часов, и у кого не закончился рабочий день в прошлом часе, закончился в этом. Вообще, с каждой минутой все больше и больше людей завершают свой рабочий день, и это прекрасно. Главное завершать его правильно, то есть под звуки радио Могилев. Тем более, что компанию этим вечером составляю вам я. У микрофона, кстати, с вами Евгений Шутов, и с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

Пасы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.

0: легенда?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20.

0: нас только двое.
1: Вот мне нравятся новые технологии, особенно когда они упрощают мне жизнь. Вот, допустим, ученые уже разработали робот, который будет по утрам гладить одежду и делает кофе. Даже латте-арт умеет делать. Но это не замечательно. Еще говорят, что он умеет самостоятельно убирать квартиру. И остается только, чтобы еду готовил и собирал одежду в стирку, а потом еще и разбирал ее же. Но это мечты. Хотя, смотря на прогресс, все возможно. Но скажу вам так. На роботов надеюсь, я сам не плашаю. Лучше быть самостоятельным. Но если вдруг кто-то решит подарить мне такого робота, я отказываться не стану.
2: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Hit.
1: Da-da-da, da-da-da, da-da-da, da-da-da.

0: Вот жизнь сейчас стала быстрее, информация потребляется быстро, задачи решаются быстро и так далее. Об этом говорят повсеместно. На самом деле, мне не сильно есть с чем сравнивать, но я верю и людям на слово. И у меня прямо сейчас есть исследование ученых. Они выяснили, что сейчас люди ходят быстрее, чем 30 лет назад, и скорость увеличилась аж на 15%. Причем, как говорят ученые, то, как быстро мы ходим, как люди встречаются в общественных местах, все это говорит о том, что общественные места стали работать по-другому. Больше как магистрали и меньше как места для встреч. Но, знаете, друзья, я уверен, что все зависит от того, где измерять эту самую скорость, в какое время. Потому что, во-первых, исследование проводилось не в Беларуси, а тут, знаете, прогуливаясь в выходной день по пешеходной улице или по парку, я бы не сказал, что кто-то ходит быстро. Ну и все меняется, если прогуливаться в этих местах в будни. Как раз то время, как у людей начинается работа или заканчивается обеденный перерыв. Ну а то, что все стало быстрее, это даже и плюс, как мне кажется. Потому что и успевать стали больше. Вот сейчас я с вами разговариваю, а сам уже подготовил для вас крутой трек. Давайте послушаем.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси концептуально обновлены подходы к занесению победителей соревнования на республиканскую доску почета. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе президента. Для повышения уровня конкурса правительство установит единый порядок отбора. Предусмотрено широкое информирование о его начале и порядке проведения. Предоставлена возможность включать в отбор организации по инициативе госорганов. Отменен запрет на участие в конкурсе организаций, являющихся победителями 2 года подряд. Расширен отраслевой охват организации за счет введения 14 дополнительных номинаций в сферах производства и услуг. Кроме того, указом введен новый формат чествования победителей с вручением им почетного знака. «Тот, кто не знает боли своей земли, никогда не сможет по-настоящему ее любить», отметил председатель Могилевского волосполкома Анатолий Саченко. В деревне Борки Кировского района губернатор принял участие в митинге реквиями в память жителей, которых заживо сожгли фашисты в годы Великой Отечественной войны. Глубокой ночью 15 июня 1942 года нацисты заходили в дома и закалывали спящих жителей, так, чтобы они не смогли выбежать и предупредить соседей. А потом деревню подожгли. Тогда в огне погибли около 3000 невинных жертв. Это была самая масштабная акция для устрашения мирного населения. Но дух любви к родной земле сломить они не смогли, рассказывает уроженец деревни Борки делегации Белорусского народного собрания Олег Сакадынец.
2: Около 40 членов нашей семьи в этот роковой день погибло. Из донесения извергов фашистов, которые в архиве еще сохранились, было написано, что деревня партизанская. Да, действительно, деревня партизанская, потому что все мужчины ушли бороться с этим проклятым врагом. Мой отец вернулся с фронта, значит, без одной ноги, а вторая была тяжело травмирована. И он восстанавливал эту деревню.
1: В Могилеве на Первомайской возле собора трех святителей столкнулись две машины. Как сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского волосполкома, пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, боковой интервал. В ГАИ также напомнили, что при незначительном ДТП можно самостоятельно составить европротокол. И в завершение 8-й республиканский турнир по торфяному футболу пройдет 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района. Об этом сообщили Белта в Белтопгазе. В этом году за победу будут бороться 27 команд. Энергетики, представители цементной отрасли, Минского облсполкома, СМИ, студенты БНТУ и команда из России. Гостей ждут зрелищные матчи, концерт, фудкорты, интерактивные площадки и конкурсы, а также праздничный фейерверк. Начало в 10:30, вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Вот сегодня понедельник, и по статистике в понедельник люди испытывают больше всего стресса из-за начала рабочей недели. Пик его приходится на утро, когда сложно встать с кровати, а дальше продолжается днем, когда задачи начинают наваливаться. И вот все это проходит именно вечером. Причем все, что я описал, чаще всего самый пиковый стрессовый момент недели. Так что, друзья, самое страшное уже прошло, впереди вечерний отдых. Вторник, который считается самым продуктивным, среда успешная, четверг расслабленный, ну и пятница, в которую мы уже мысленно на выходных.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: А тем временем близится 20 часов, о чем не скажешь, выглянув в окно. В этом вся прелесть летнего периода. Длинный световой день располагает бодрствовать куда дольше, чем в зимний короткий световой день. Но тут главное не переусердствовать и вовремя ложиться спать. Но пока еще рано. В любом случае, украшайте свой вечер хорошей музыкой. Ну а я вернусь к вам в следующем часе.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин дал согласие на предварительную проработку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Об этом он сказал, принимая с доклада министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина, сообщает Белта со ссылкой на стенограмму встречи. Андрей Никитин отметил, что было бы неплохо уже в 2028-2029 годах определиться с проектом ВСМ Москва-Минск и его финансовой моделью. Мы задействуем, с вашего разрешения, Евразийский банк, чтобы начать эту работу совместно, как международный проект, уточнил министр транспорта РФ. Геополитическая нестабильность уже стала привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России Максима Рыженкова и Сергея Лаврова, передает Ньюсбай. Максим Рыженков предложил использовать опыт союзного государства для обновления системы безопасности в мире. Трагические события в Украине, на Ближнем Востоке, Венесуэле и Иране подтверждают, что миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Без ответственного диалога мы рискуем скатиться в новую гонку вооружений, которая может стать для человечества последней, сказал Максим Рыженков. Глава МИД Беларуси выразил уверенность в том, что модель белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии. Новый детский аттракцион установили в городском парке после вмешательства прокуратуры Горицкого района. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних выявила нарушение безопасности в детском городском парке. Установлено, что продолжительное время детский аттракцион «Тарзан» находился в состоянии, непригодном для эксплуатации. Сооружение надлежащим образом не было закреплено, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: При этом обслуживающей организации меры по его ремонту не принимались. Кроме того, доступ к неисправному аттракциону не был ограничен. Прокуратура Горицкого района в адрес Горицкого коммунальника вынесла предписание, в котором потребовала незамедлительно устранить выявленное нарушение. По результатам рассмотрения предприятием произведена замена детского аттракциона на аналогичный новый.
1: И в завершение. Вертикальное сердце и девушка с васильками. Более 1 миллиона цветов высадят в Витебске к юбилейному славянскому базару, сообщили Белта в Витебском Зеленстрое. Традиционно новые цветочные наряды обретет площадь Свободы, локацию летнего амфитеатра, площадь Победы, центральные улицы города. На площади Победы появится огромное цветочное вертикальное сердце. В год белорусской женщины среди изумрудного газона недалеко от летнего амфитеатра появилась клумба-статуя. Цветочный силуэт девушки в руках с главным символом международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске – васильками. Из этих же нежных синих цветов голову девушки венчает венок. Они же стали украшением ее блузки и косы. На юбке девушки цветочная рапсодия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: Знаете, о чем говорят стрелки на часах? Ну, во-первых, что сейчас 20 часов 3 минуты, а во-вторых, о том, что пора завершать все свои дела и отдыхать, набирая сил перед вторником. Все вполне логично. Хорошее время для вечернего кинопросмотра, чтения или просто релакса. Выбирайте, что больше по душе. Ну, а я с радостью включу подходящую под ваше занятие музыку, ведь вы на волнах радио Могилев, а у микрофона...

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. В среду и четверг дожди, возможны грозы, ветер с сильными порывами. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, в среду днем плюс 15, плюс 20, в четверг днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Вечер — это время серфинга в интернете, просмотра множества видео и пополнения корзины на маркетплейсах. Ну и раз уж вы и так сидите в соцсетях, загляните-ка в Instagram радио нижнее подчеркивание Могилев. Там, кстати, классный розыгрыш проходит. Автомобилистам очень рекомендую участвовать. Но раскрывать все карты не хочу. Зайдете и сами все увидите. Напоминаю, Instagram радио нижнее подчеркивание Могилев.
1: Радио Могилев.

0: Ну что, друзья, близится 21 час, и пришло время нам с вами прощаться. Да, этот вечер компанию «На волнах радио Могилев» составлял вам я. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов, и я рад был находиться здесь с вами. Всем говорю спасибо за компанию. Конечно же, всем желаю хорошего вечера. Заранее говорю спокойной ночи. Ну и, конечно, уже традиционное пока-пока.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в Инстаграме.
3: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Россия, несмотря на разного рода гвалт и определенные возгласы со стороны, строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Билд. Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. Это кроме встреч в рамках международных мероприятий. Глава государства отметил, что министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде.
1: Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, а у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Ну, не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне. Как обычно, есть о чем поговорить.
0: Третий трудовой семестр откроется в Могилеве 17 июня на территории мемориального комплекса «Буинческое поле». Об этом сообщили в БРСМ. Мероприятие объединит порядка 500 бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны. Церемония открытия третьего трудового семестра начнется с вручения трудовых путевок областным штабам студенческих отрядов, штабам республиканских трудовых проектов, сводным студенческим отрядам. До начала торжественной церемонии бойцов ожидает ряд экскурсий, где участники познакомятся со знаковыми культурными и промышленными объектами, а также возложение цветов у мемориального комплекса «Буинческое поле». Студотрядовцы примут участие в открытии остановочного пункта общественного транспорта возле Буинческого поля, оформленного в стилистике белорусских студенческих отрядов. 11-й международный культурно-образовательный форум государств-участников СНГ «Дети Содружества» стартует 16 июня в Таджикистане с участием белорусских школьников, сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики. Форум будет проходить по 24 июня. Белорусскую делегацию представляют школьники из числа талантливой и одаренной молодежи со всей страны. В ходе Дня Беларуси гостей ждет концертная программа, мастер-классы по белорусским ремеслам и дегустация традиционных сладостей. Форум объединит 90 ребят из 9 стран СНГ. И в завершении фестиваль «Большая Барт-рыбалка» пройдет 24-26 июля в 15-й раз, пишет Быховбай. На живописном берегу Чигиринского водохранилища соберется большой творческий десант. Между Могилевом и Бобруйском выступят известные белорусские и российские барды, музыканты, поэты. Музыкальный фестиваль традиционно пройдет на базе отдыха Могилевского металлургического завода. За 15 лет из местечковой туристо-бардовской тусовки фестиваль вырос в международный мультиформатный проект. За эти годы его посетили более 20 тысяч зрителей, музыкантов и артистов из 17 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не подтримливайте спрэчку, особливо, коли гаворка заходит про финансы. Есть рызыка недомовленностей и мутных ситуаций с грошами.
3: Телец.
2: Хучэй за все вы отчуете неверогодный прилив пяшоты до своей другой половы, або познайомитеся с вельми симпатичным человеком.
3: Близняты.
2: Ваш план рызыкуе провалиться, коли будете дейничать в одиночку. Лепш за все теперь заручиться допомогой и подтримкой.
3: Рак.
2: Интуиция может подмануть у любой сферы життя. Логика и разлик – ваши головные козыры.
3: Лео.
2: А вам, зорки, вельми рекомендуют быть у тени. Плетки за спиной сгуляют с вами злый жарт.
3: Дева.
2: Почуття пригожего може подвести. Не перебольшивайте с экстравагантностью.
3: Шалі.
2: Задуманное вами може у вынику быть не такой блескучей идеей, як меркавалася. Почакайте с принятием кардинальных решений.
3: Скорпион.
2: Строгий деталевый разлик и выразный план дзеянню – вось тое, что может помогчи вам у любой ситуации.
3: Стрелец.
2: Могут з'явиться гениальные идеи, якія не варто игноровать. Навод калі цяпер задумка здаецца нереальной, у будучыні цалкам магчыма яе реализация у лепшым выгляде.
3: Козярог.
2: На вас можа напасці лянота, лепш яе перамагчы.
3: Водолей.
2: Есть перспектива нового заробку, однако будьте пильные. Есть вероятность, что шанец не реализуется у обяцанным вам выгляде.
3: Рыбы.
2: Вам лепше отбовиться от активных и массовых взносин. Тады заховайте настрой. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио Могилев.
1: Let's get it started in here.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: про любовь.
1: В Могилеве 22 часа.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай,

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

16 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.